люди штрафствуют. Нас полицай под пистолет, кёнты Никсон расмахал. И на двор кёнты фон Калашников шисты. Фон Гевер машины, блядь.